0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богини Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мяты обнаружены в египетских гробницах в Хаварии, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид трех видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают два противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильная болеутоляющая.

0: парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
0: В турецком городе Идирне, на лугах Сарайчи, в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехлеванами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехлеван, у которого нет задней передачи».
3: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля Госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентства ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные

0: Новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш в 70 миллисекунд. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу. В них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 3 июля 1952 в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.
2: Утекай, в подворотне нас ждет маньяк, хочет нас посадить на крючок.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Мята ассоциируется со свежестью и легкостью. В английском языке есть выражение to be in mint condition, быть в мятном состоянии, что значит быть в идеальном или первозданном виде. Сегодня мята. В римской мифологии Минта была нимфой реки Кацит и возлюбленной бога Аида. Жена Аида, богиня Персефона, в ярости растоптала нимфу ногами, превратив ее в скромную траву. Аид был не в силах отменить проклятие, но наделил растение тонким волнующим ароматом, чтобы все помнили о его любви. Самые древние следы использования мята обнаружены в египетских гробницах в Хаваре, датируются 1000 годом до нашей эры. Листья мяты были вплетены в погребальные венки мумий. Мята перечная – это не природный вид, это случайный гибрид 3 видов мяты, возникший в Англии в 17 веке. Перечная мята бесплодная, ее можно размножить только корнями. Мята – один из самых агрессивных садовых колонизаторов. Ее подземные побеги способны пробивать плотный слой глины и даже асфальт. Освежающий эффект мяты – это неврологическая иллюзия. Ментол химически связывается с рецепторами холода на нервных окончаниях и заставляет мозг верить, что во рту или на коже находится лед. Когда вы пьете горячий мятный чай, в мозг одновременно поступают 2 противоположных сигнала – от рецепторов тепла и от рецепторов холода, от ментола. Этот сенсорный конфликт вызывает у человека уникальное чувство глубокого расслабления и легкой эйфории. В Римской империи воинам строжайше запрещалось употреблять мяту перед походами и битвами. Считалось, что ее расслабляющий и охлаждающий эффект снижает агрессию. Действительно, ментол работает как мягкий блокатор кальция, снижая возбуждение. Запах мяты – один из самых мощных репеллентов для грызунов. Мыши никогда не пересекут линию, пропитанную ментолом. В жевательной резинке и зубной пасте никогда не используют только перечную мяту. Ее аромат слишком резкий и быстро улетучивается. Для создания стойкого вкуса ее всегда смешивают с мятой колосистой, которая содержит кеврон, дающий сладкий и долгий шлейф. Что на первом месте? Ментоловая жвачка появилась в Японии более 2000 лет назад. Япония культивировала местный подвид мяты и долгое время удерживала мировую монополию на экспорт ментоловых кристаллов, которые использовались в традиционной восточной медицине как сильное болеутоляющее.

0: Лайн смогла доказать, что лайнер построили по всем стандартам своего времени. При этом на суде моральному осуждению подвергся Стэнли Лорд, капитан парохода «Калифорниан», который, по мнению экспертов, был в 6 милях от места трагедии, но не помог. Обвинения моряку не предъявили, но карьеру разрушили. При этом Лорд был невиновен. Почти полвека спустя, в 1962-м, нашли судовой журнал норвежского промыслового судна «Самсон» и личный дневник старшего помощника. Выяснилось, что огни именно этого судна, а не корабля Стэнли Лорда, видели пассажиры «Титаника». «Самсон» шел с браконьерским уловом, а «Титаник» запускал не красные аварийные ракеты, а обычные белые. Моряки «Самсона» решили, что это сигналы патрульного катера, и поскорее скрылись в темноте.
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
0: В турецком городе Эдирне на лугах Сарайчи в 665-й раз начинается легендарный турнир по масляной борьбе «Кыркпынар». Он непрерывно существует с 14 века и занесен в список наследия ЮНЕСКО как старейшее спортивное состязание на планете. По преданию, традиция зародилась, когда 40 воинов османского султана решили помериться силой во время привала. Двое финалистов боролись до полного изнеможения и умерли прямо на поле. На месте их погребения забили 40 ключей, что и дало название турниру. «Кыркпынар» в переводе означает «40 источников». Десятки атлетов, их здесь называют пехливанами, борются в тяжелых кожаных штанах, предварительно полностью облившись оливковым маслом. Для нынешнего турнира организаторы заготовили ровно 2 тонны масла. Из-за скользких тел провести классический захват невозможно. Единственный способ победить – ухватиться за кожаные штаны соперника, за специальный внутренний пояс. Бывали случаи, когда борцы стягивали штаны с оппонента. По правилам, это дисквалификация. Основная интрига этого года – сможет ли действующий чемпион, 37-летний Архан Акулу, защитить свой титул? За выносливость и атакующий стиль ведения схватки его уважительно называют «пехливан», у которого нет задней передачи.
2: Здравствуйте. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентства ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели с 27

0: В октябре уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе Екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось Генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбай и другие индийские города. Доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: Подушки безопасности могут раскрываться еще быстрее. Tesla нашла способ ускорить пассивную защиту. Сейчас обычные датчики удара ждут физического контакта и только потом дают команду активировать систему. Но бортовые камеры Tesla Vision видят угрозу заранее. Система успевает определить тип и тяжесть столкновения еще до того, как машина соприкоснется с препятствием. Это дает выигрыш. Время критически важно, ведь подушкам тоже нужны доли секунды, чтобы полностью наполниться газом. Также электроника успевает заранее натянуть ремни безопасности. При этом одних камер для раскрытия подушек недостаточно. Окончательное решение все равно принимают датчики удара. Для тех, кто никогда не ездил в тестах, скажу, в них установлено по 7-8 камер. Они обеспечивают круговой обзор на 360 градусов и непрерывную работу искусственного интеллекта. Tesla отказалась от классических парктроников и радаров. И именно массив камер отвечает практически за все. Парковку, автопилот, а после обновления системы и за подушки безопасности.
4: Всемирная история.
1: Для слушателей старше 12 лет.
5: 3 июля 1952-го в Нью-Йорке родилась Лора Бренниган, наиболее известная по хиту 80-х «Self-Control». Она училась в Американской академии драматического искусства, пела в мюзиклах у Леонарда Коэна, но, несмотря на уникальное меццо-сопрано в 5 октав, карьера никак не взлетала. Первый успех пришел только в 30, когда она выпустила первый альбом со стартовым шлягером «Глория». Это была кавер-версия песни другого исполнителя, итальянца Умберто Тоцци. Но в исполнении Лоры «Глория» вошла в национальные танцевальные хит-парады и попала на верхние строчки чарта Billboard Hot. В 84-м пришел еще больший успех. Бренниган услышала «Self-Control» — песню итальянского исполнителя Рафа. Она сделала свой вариант, заменив синтезаторный хук на гитарный риф, и именно кавер Лоры стал доминирующим в мире, но, правда, не в Италии. Лора Бренниган внезапно ушла из жизни от аневризмы сосудов головного мозга в 2004-м. Певице было 52, но иногда писали, что 47. Просто по рекомендации студии звукозаписи она омолодила себя на 5 лет, изменив реальный год рождения.

0: Новости со всего света.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Большой адронный коллайдер полностью остановлен. Самый мощный в мире ускоритель частиц уходит на 4-летнюю модернизацию, стоимость которой оценивается в 1 миллиард 300 миллионов евро. За это время физики планируют заменить более километра высокотехнологичных сверхпроводящих магнитов. Гигантское подземное кольцо запустили в 2008 году. Это сопровождалось глобальной паникой. Обыватели всерьез опасались возникновения неуправляемой черной дыры и конца света. На деле же проект обеспечил прорыв в науке. В 2012 году ученые открыли бозон Хиггса, подтвердив теорию британского физика Питера Хиггса, который вскоре получил за это Нобелевскую премию. К 2030 году коллайдер вернется к работе под названием «Большой адронный коллайдер высокой светимости». Обновленная машина будет производить в 10 раз больше столкновений частиц в секунду. Модернизация призвана дать ученым инструменты для обнаружения загадочной темной материи.
1: Для слушателей старше 12 лет.
3: Минута драйва.
4: BMW показала прообраз нового спортивного седана M3. Премьера состоялась на днях во Франции перед стартом суточной гонки в Лимане. Ярко-красный электрокар проехал круг по легендарной трассе во главе колонны из всех 6 поколений BMW M3. У новинки 4 мотора, по одному на каждое колесо. Компьютер за миллисекунды сам решает, как распределить мощность, а здесь ее немало, около 1000 лошадиных сил. Машина сможет идеально заходить в повороты и дрифтовать на любом покрытии. Чтобы водитель чувствовал скорость, система будет имитировать

0: звук мощного двигателя и даже толчки при переключении передач. Для консерваторов немцы официально подтвердили, что параллельно с электрическим монстром выпустят и бензиновую версию с настоящим ревом мотора. И если мы когда-нибудь увидим новую М3 на наших дорогах, то, скорее всего, это будет второй, более традиционный вариант.
1: Через несколько минут на радио Си продолжит звучать музыка, а сейчас информационно-познавательный блок.
2: Информация предназначена для слушателей старше 12 лет.

Уикенд с хитами 90-х на Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Про». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Сейчас на радио Си инструментальная музыка. Спонсор ООО КПК «Водный мир». Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: слушаете Радио Си, 9 утра в Екатеринбурге. На Радио Си новости Елена Пипе, спонсор ОТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Доброе утро. Заморозка банковских вкладов россиян невозможна ни при каких условиях, заявил зампред Банка России Алексей Заботкин. Он назвал это абсурдом, добавил, что подобные абсурдные теории умирают сложнее всего, цитирует Заботкина агентство ТАСС. Так зампред регулятора ответил на вопрос о возможности введения ограничений в отношении средств граждан на депозитах. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что Кабмин подготовил законопроект об увеличении страхового покрытия по долгосрочным вкладам с 1 400 000 рублей до 2 000 000 рублей. 90 лет исполнилось 3 июля госавтоинспекции. Полномочный представитель президента на Урале Артем Жога поздравил сотрудников и ветеранов Свердловской ГАИ с юбилеем. В любую погоду, под зноем, снегом и дождем, сотрудники ГАИ круглосуточно и неустанно несут службу, бдительно следят за дорожным движением, предотвращают аварии, спасают жизни, зачастую первыми приходят на помощь, отметил полпред. По его словам, в работе ГАИ появляются новые технические средства, помогающие следить за порядком на дорогах, но главным и неизменным элементом остается труд честных и принципиальных инспекторов дорожного движения, которые обеспечивают безопасность водителей и пешеходов, цитирует полпреда агентство ЯН. В Екатеринбурге на 4 июля изменили схему движения 10 автобусов из-за аварии на водопроводе. Устранять последствия аварии в субботу будут в районе улиц Титова-Новинская. Об этом сообщили в городской администрации. Объезжать ремонт придется автобусам номер 42, 52, а также 57, 78, 62 и другим, пишет газета «Коммерсант». Суд освободил из-под стражи сотрудницу одного из московских баров, сделавшую в день Пасхи кальян на куличе. Ей назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, сообщила пресс-служба московских судов. В апреле Ксения Белоусова сделала из кулича чашу для кальяна. Было возбуждено уголовное дело по статье об оскорблении чувств верующих. Фигурантку приговорили к 3 годам колонии с учетом предыдущего приговора. До этого она получила 3 года условно за хранение более 5 граммов мефедрона. Девушка после этого направила в Русскую Православную Церковь письмо с покаянием. И церковь в ответ попросила суд смягчить наказание. Осенью екатеринбуржцы полетят в Дели. С 27 октября уральские авиалинии открывают прямые рейсы, которые свяжут столицу Урала с крупнейшим городом Индии. Летать будут по вторникам и пятницам. Также введены дополнительные новогодние рейсы 31 декабря и 2 января. Об этом сообщили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта Кольцово. Напомню, в конце прошлого года в Екатеринбурге открылось генеральное консульство Индии. Его возглавил Дебабрата Чаттопадхьяй. В марте он анонсировал открытие прямых рейсов из Екатеринбурга в Дели, Мумбаи и другие индийские города. Доллар 77.93, евро 88.71.
2: Реклама.

0: И погоде на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 19. Сегодня в субботу без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге до плюс 27. Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотурьинске и Новоуральске плюс 24-26.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На радио «Сия музыка», которую мы любим, и только что Терренс Трент Д'Арби «Деликейт». Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
4: Радио Си.
7: I'm a scout.

0: Это Юрий Шевчук и группа ДДТ только что на Радио 7, далее на Радио 7 Корона, а прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы. Не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верные решения. Козероги. Не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи. Возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
1: Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си, 10.01 в Екатеринбурге. На Радио Си новости и Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Банки смогут выдавать кредиты и открывать депозиты в цифровых рублях в 2029 году. Об этом пишут ведомости. Программы запланированы как экспериментальные, и их продолжительность составит около 2 лет, после чего регулятор решит, стоит ли оставлять эти возможности в качестве постоянных. Это достаточно радикальное изменение архитектуры цифрового рубля, но предложенное нововведение могло бы повысить активность банков по внедрению цифрового рубля, заявили эксперты, опрошенные изданием. Предупреждение о ракетной опасности дважды за утро объявляли в Свердловской области. Около 6 утра сообщения о введении ограничений и их снятии пришли с интервалом менее 10 минут. Второй раз ракетную опасность в регионе объявили в 6:40. Отбой был дан спустя 50 минут. С 7 утра небо над Екатеринбургом было закрыто. В продолжение этой темы, на вылет в Кольцово, по данным онлайн-табло, на период с 5 до 9 часов утра задерживались около 15 самолетов. Большинство рейсов уже отправлено, задержки составили от 1,5 до 3,5 часов. Добавлю также, минувшей ночью и утром Росавиация вводила ограничения во всех аэропортах Москвы, а также в Пулково, Перми, Сочи и нескольких других аэропортах. Число погибших при землетрясении в Венесуэле превысило цифру в 2500 человек. Данные озвучила временный уполномоченный президент этой страны Делси Родригес. Она добавила, что поиск людей под завалами будет продолжаться. Ранее спасателям удалось вызволить мужчину, который после землетрясения в Венесуэле провел 8 дней под завалами торгового центра. Охранник офисника спасся благодаря сторожевой будке. Она защитила его от града обломков. Стамбул остается главным направлением россиян для коротких путешествий. Этот город, по данным агрегаторов, выбирают благодаря большому количеству прямых рейсов, отсутствию сложностей с визой и богатым гастрономической и исторической программам. Похожим спросом у туристов пользуется и Ереван. Юлиан Нагельсман подал в отставку с поста главного тренера сборной Германии по футболу. Об этом сообщило издание «Бильд». Также немецкая пресса пишет, что новым наставником национальной сборной снова может стать Юрген Клопп. 29 июня в Бостоне сборная Германии в серии пенальти проиграла команде Парагвая в матче 1/16 финала чемпионата мира. Юлиан Нагельсман возглавлял немецкую сборную с осени 23 года. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: И погода на Радио 7. За окном в эти минуты плюс 20. Сегодня в субботу без осадков. Северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду. В течение дня в Екатеринбурге плюс 25-27. В Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 26.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро и приятного отдыха. Далее на Радио Си Розана Эль Талисмана. Прямо сейчас программа «Минута драйва».
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: «Минута драйва».
3: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже пятое поколение модели. В сети дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме четырех иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. И деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
4: Реклама. Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
6: Семейный. Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный, 0+.
7: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
8: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «НК». Выбирайте квартиру на nk.ru.
9: Застройщик ООО «НК Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
10: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
11: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
12: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь. Посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 12+.
13: Телефон рекламной службы 235-09-05.
14: Радио «Си».

0: Это Александр Васильев и группа «Сплин» только что на Радио 7, далее на Радио 7 «Гарбач», а прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости «Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машины и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на «Космонавтов 7». Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио «Си».

0: На радио 7 продолжается уикенд с хитами 90-х и только что Cardigans. Доброе всем утро, меня зовут Леонид Филиппов, далее на радио 7 Depeche Mode и сразу после Милен Фармер.
1: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир в живом звуке с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecp.eu.rf для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Люди идут к нам по одному и парами. Друг другу делают подарки из наших товаров. Эмоции, радость и счастье, они тоже реальны. Заходи любой, но старше 18 принципиально.
4: Я с Казановой улечу. Ничего больше не хочу. Казанова.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: Телефон рекламной службы 235-09-05.
8: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM и только что Линда, далее на Радио Си Майкл Джексон и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО «Атлантик Пром», проверенные автомобили с пробегом.
1: Солнышко светит, жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77. Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про», Таганская, 77.

0: Вы слушаете «Радио Си», 11 утра в Екатеринбурге. На «Радио Си» новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Почти 400 беспилотников сбили за прошедшую ночь над регионами России. В списке Минобороны 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Ростовская область, кроме беспилотников, была атакована ракетами. Об уничтожении ракеты в небе над Удмуртией также сообщил губернатор этого региона Александр Бричалов. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. СМИ цитируют сообщение главы республики в соцсетях. Напомню также, что в Свердловской области рано утром тоже действовал режим ракетной опасности. Предупреждения экстренные службы объявляли дважды. В течение 40 минут самолеты не принимал аэропорт Кольцово. Также Росавиация закрывала аэропорты в соседних со Свердловской областью регионах. Это Пермь, Казань, Ижевск, а также Омск, Уфа. К штатному расписанию Кольцово смогло вернуться уже к 10 утра. В это же время авиакомпании продолжают корректировать расписание своих полетов из-за ограничений в аэропортах Московского региона, Пулково в Санкт-Петербурге, а также из-за ночного закрытия аэропорта Сочи. И в это же время аэропорт Кольцово предупредил своих пассажиров о ремонте. Сегодня на подъезде к аэропорту и на привокзальной площади ведутся плановые дорожно-строительные работы. Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки, сказано в канале аэропорта в мессенджере Макс. В Кольцово просят учитывать дорожный ремонт, планируя в субботу поездку в аэропорт. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать вплоть до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признали 28 домов. После урагана 22 июня полностью отремонтированы уже 69 домов. Кроме этого, в Кушве полностью восстановлено газоснабжение. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет сложно, рассказали юристы агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин окажется некачественным, и это приведет к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: И погода на радио 7, за окном в эти минуты плюс 22. Сегодня в субботу без осадков, северо-восточный ветер 3,8 метров в секунду и до плюс 27.
2: Новости нашего города, музыка вашего сердца. Радио 7.

0: На Радио 7 продолжается уикенд с хитами 90-х и только что Роксет. Меня зовут Леонид Филиппов. Доброе всем утро. Делин, Радио 7, Владимир Кузьмин и No Doubt, Don't Speak.
1: Реклама.
2: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
3: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
4: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
5: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
6: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM, и прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
4: Реклама.
5: Айвазовский? Подлинник?
6: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
5: Шедеврально.
6: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. Айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Мы к музыке вернемся буквально через минуту.
4: Реклама.
7: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсенир. Курорт Увильды». ГРН 11-2746-00-61-56. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Черри Теннет Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Черри Теннет дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Черри Теннет Июль, Металлурга 65.
9: АО КСК «Югория», акции до конца июля этого года.
10: Для тех, кто давно думает о переменах. Кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни. Для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Роман в твердом переплете в среднем весит граммов 500. Легко. Пакет продуктов на неделю весит килограмма 4. Унести можно. Вес ребенка в автомобиле у мамы на руках на момент аварии достигает в среднем 500 килограммов. Как думаете, удержите на руках полтонны? Перевозите детей только в автокреслах. Двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
12: Телефон рекламной службы 235-09-05.
13: Радио Си.

0: С вами Радио Си на 103.7 FM. Доброе всем утро. Далее на Радио Си Кайли Миноук. А прямо сейчас Анна Романова с гороскопом на сегодня.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, может проснуться желание отправиться в дальние края. День хорош как для планирования, так и для самих поездок. Тельцы, не стоит торопиться с выводами. За этот день ситуация может измениться несколько раз. Кроме того, вы можете получить новую информацию. Близнецы, чем более практично вы будете смотреть на вещи, тем меньше будет вероятность того, что вы измените решение. Держитесь выбранного пути. Раки, вы можете столкнуться с исчезновением каких-то возможностей или нужных товаров. Придется либо ждать, либо искать замену. Львы, не помешает дисциплина, иначе ваше желание всегда быть на высоте доведет вас до разорения или травмы. Девы, соблюдайте заданные рамки, в том числе и в общении с близкими. Пусть они будут главными, для вас это не так уж важно. Весы. День подтверждения своих намерений и укрепления решимости. Вы убедитесь в том, что находитесь на верном пути. Скорпионы. День материальных вопросов. Может возникнуть необходимость или перспектива крупной.

0: длительных трат или долгосрочных вложений времени. Стрельцы, не стоит игнорировать нюансы. Именно мелочи помогут вам составить точную картину происходящего и принять верное решение. Козероги, не стоит ругаться с близкими, даже если для этого есть повод. Конфликт может сильно затянуться и отнять у вас много сил и времени. Водолеи, возможны технические сложности или переоценка своих сил. Нежелание видеть границы своих возможностей приведет к ошибкам. Рыбы. Тактическому успеху здесь и сейчас стоит предпочесть стратегический. Думайте о том, к чему ваши действия приведут в долгосрочной перспективе.
1: Радио Си.

0: С вами радио Си на 103.7 FM и на очереди золотая коллекция. В этом выпуске Мед-Май, еще Уоррен Джи и в самом начале Hathaway, What About Me.
1: Реклама.
2: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в Магните Экстра и Семейном. Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
5: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enka.ru.
6: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
7: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
8: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
9: Золотая коллекция «Радио Си».
0: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
10: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
11: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Золотые хиты на Радио Си, и только что Мин Май, Дэлян Радио Си, Крис Ри, и перед этим инструментальная музыка, спонсор ООО КПК «Водный мир», Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости я, Александра Короткова, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
2: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации Независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2.5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом. Являясь крупнейшими ядерными державами, России Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Реклама.

0: Ставки Паривид.
1: Екатеринбург, Островского, 2/2. Телефон 382-2292.
2: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.

0: живут. Майер курорт Марциаль, Тюмень.
1: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад.
3: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
4: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
5: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина 8,
6: 12+. Телефон рекламной службы 235-0905.
2: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилеон значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс, и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимора, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
0: Радио Си.

0: Сегодня на Радио Си только музыка 90-х.
1: Это уикенд с хитами 90-х на Радио Си.
0: Реклама.

0: «Автовек рядом».
1: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053.
2: Акция действует до 31 июля.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
2: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Этим летом много футбола.
5: А может, еще больше?
6: Футбольше!
4: Уральский фестиваль футбола 2026.
5: Семейный.
6: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
4: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
5: А вечером поем.
6: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
4: Вход бесплатный. 0+.
7: Золотая коллекция

0: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
3: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.
4: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель Brand Free 1 килограмм, 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: 103.7 FM.
7: Радио Си. Музыка, понятная без слов. На Радио Си.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Бывший глава Росавиации Александр Нерадько в пятницу был арестован по запросу следователей. Экс-чиновник является фигурантом уголовного дела по факту крупного мошенничества. К вечеру пятницы стало известно, что сумма ущерба составляет 800 миллионов, а само мошенничество связано со строительством взлетно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Еще одним фигурантом дела полиция считает высокопоставленного военного. Кроме Александра Нерадько, под стражу также заключен его бывший заместитель Константин Махов, пишет газета «Коммерсант». Дорожные строители продолжают расширять Рижевской тракт в Свердловской области. В этом году дополнительные полосы для движения появятся на участке длиной 4 километра. Всего в течение 3 лет расширить планируют еще больше 6 километров трассы, написал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер. Это один из самых масштабных в регионе объектов 2026 года в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни», добавил глава области. Сейчас ремонт идет в направлении от Екатеринбурга в сторону Рижа. Дополнительные полосы для движения должны повысить пропускную способность и уровень безопасности на трассе Екатеринбург-Реж-Алапаевск. В Екатеринбурге снова пытаются продать бывший дом печати на улице Тургенева, 13. Стоимость лота снижена больше, чем на 300 миллионов. Об этом пишет агентство ЯН. На продажу выставлено 13-этажное здание редакционно-издательского корпуса площадью более 8,5 тысяч квадратов. Зданию больше 40 лет. Добавлю, это не первая попытка найти покупателя на объект. В 2024 году собственник выставлял дом печати на продажу почти за 1 миллиард рублей. Дагестан снова пользуется популярностью у российских туристов. Регион вернулся в топ продаж туров после проседания в апреле и мае на фоне погодных катаклизмов. Динамика бронирований отелей в республике заметно опережает среднюю по стране. В том числе это происходит за счет перебронирований из Крыма, пишет Интерфакс со ссылкой на Российский союз индустрии. Полиция Абу-Даби дала совет всем жителям столицы Арабских Эмиратов, которые отправляются в отпуск или любую другую поездку. Путешественникам порекомендовали не рассказывать в соцсетях заранее об отъезде. По сути, это публичное сообщение о том, что дома никого не будет, предупредили стражи порядка. Кроме этого, полиция Абу-Даби попросила путешественников проверять, закрыты ли в жилье окна и двери, включены ли сигнализация и камеры, а также неплохо было бы убрать ценности в надежное место. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
2: 5 лучших песен о любви на радио 7 украсят ваш день.
3: На радио 7 5 песен о любви.

0: реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: 103.7 FM. Радио 7.

0: Опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлургов 65.
3: Алгайская Югория, акция до конца июля этого года.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8, 12+.
5: Оздоровление и отдых на курорте Увильды. Новые программы. Укрепление иммунитета. Энергия движения. Источник молодости. Мужское долголетие. Коррекция веса. Детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энзимир». Курорт Увильды. ГРН 1127460006166. Челябинская область. Рыяжский район. Поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Золотая коллекция. Радио Си.
7: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
8: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. С клиники Нудельмана «Центр коррекции веса». Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
9: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Реклама.
1: Если начать замечать красоту, жизнь станет ярче.
2: Мечтайте без «если». В районах Энка всегда красиво. Среди зеленых дворов, прогулочных аллей и парков под окнами. Дома без «если». Выбирайте планировку на enko.ru.
3: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
4: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Новое, новое. Это «You Can Touch» от «Казановы». В жизни ты же хочешь попробовать что-то новое. Так вот, это «You Can Touch» от «Казановы». Йо, у меня для тебя есть одно задание. Сходить в «You Can Touch» на свидание.
6: «You Can Touch» ты можешь потрогать.
7: Для лиц старше 18 лет.
8: Волынка. От этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
9: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230. ОГН 102-660-542-2678.
10: 103.7 FM. Радио 7.
11: Инструментальная музыка. На Радио 7.
12: Спонсор ООО «Атлантикпром». Проверенные автомобили с пробегом.
13: Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантикпро». Автосалон «Атлантикпро». Таганская, 77. Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантикпро». Автосалон «Атлантикпро». Таганская, 77.

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Radio C на 103.7 FM, на Radio C новости и Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Почти 400 беспилотников сбили за прошедшую ночь над регионами России. В списке Минобороны 19 субъектов, а также акватории Азовского и Черного морей. Ростовская область, кроме беспилотников, была атакована ракетами. Об уничтожении ракеты в небе над Удмуртией также сообщил губернатор этого региона Александр Бричалов. Была попытка атаки на одно из предприятий. По предварительным данным, пострадавших нет, разрушений тоже. СМИ цитируют сообщение главы республики в соцсетях. Напомню также, что в Свердловской области рано утром тоже действовал режим ракетной опасности. Предупреждения экстренные службы объявляли дважды. В течение 40 минут самолеты не принимал аэропорт Кольцово. Также Росавиация закрывала аэропорты в соседних со Свердловской областью регионах. Это Пермь, Казань, Ижевск, а также Омск, Уфа. К штатному расписанию Кольцово смогло вернуться уже к 10 утра. В это же время авиакомпании продолжают корректировать расписание своих полетов из-за ограничений в аэропортах Московского региона, Пулково в Санкт-Петербурге, а также из-за ночного закрытия аэропорта Сочи. И в это же время аэропорт Кольцово предупредил своих пассажиров о ремонте. Сегодня на подъезде к аэропорту и на привокзальной площади ведутся плановые дорожно-строительные работы. Сотрудники парковочного комплекса при необходимости оказывают автомобилистам содействие с выездом из зоны стоянки, сказано в канале аэропорта в мессенджере Макс. В Кольцово просят учитывать дорожный ремонт, планируя в субботу поездку в аэропорт. Жители Кушвы, потерявшие жилье из-за урагана, получат целевые выплаты на приобретение и строительство жилья. Заявления власти Свердловской области будут принимать вплоть до 1 декабря. Как рассказал в своих соцсетях губернатор Денис Паслер, полностью утраченными из-за смерча в Кушве признали 28 домов. После урагана 22 июня полностью отремонтировано уже 69 домов. Кроме этого, в Кушве полностью восстановлено газоснабжение. Водители не будут привлекать к ответственности за приобретение бензина у перекупщиков. Однако, если топливо окажется некачественным, защитить свои права автомобилистам будет сложно, рассказали юристы агентству ТАСС. По словам экспертов, приобретение топлива с рук происходит, что называется, на страх и риск самого покупателя. Если бензин окажется некачественным, и это приведет к поломке автомобиля, компенсировать ущерб невозможно. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль — твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
3: Марциальмед.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
4: В «Монетке» вкусно и выгодно. Кофе Нескафе Gold Aroma Intense 170 граммов. 499 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
5: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
6: Телефон рекламной службы 235 09 05.
7: Радио 7.

0: вами Радио Си на 103.8 FM. И прямо сейчас встречаем Катю Григорьеву, спонсор ООО «Агентство недвижимости Ривьера Инвест».
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
4: Реклама.
5: Атмосфера просто космос.
6: В жилом квартале «Космос» действительно хорошо. Особого восторга достойны наши специальные предложения. Узнайте о супервыгоде на готовые и строящиеся дома.
5: Чистовая отделка. Свой двор без машин и внутриквартальный проезд.
6: Ну я же говорил. ЖК «Космос» на Космонавтов 7. Подробности по телефону в Екатеринбурге. 273-93-93.
7: Застройщик ООО «СЗ Ривьера Центр». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Радио «Си».

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио

0: Реклама.
1: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в «Аками» на Сибирском тракте 24Б.
2: «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
3: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
4: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
5: Эх, если бы выйти во двор, а там цветущий сад...
6: Мечтайте без «если». В жилом квартале «Соната Парк» двор – это природное искусство. Ваш личный оркестр растений под окном. Дома без «если» от «Энка». Выбирайте квартиру на «энка.ру».
7: Застройщик ООО «Энка Групп». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта.
8: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8. 12+.
9: Золотая коллекция «Радио Си».

0: на Радіо 7.
1: Спонсор ООО КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
2: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости я Александра Короткова, спонсор ООО ТД «Паривит», завод стеновых материалов «Паривит».
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Пассажирский автобус попал в аварию в Белоярском районе. ДТП произошло на 48-м километре автодороги Екатеринбург-Тюмень. По данным госавтоинспекции, водитель не справился с управлением и наехал на стоящий автомобиль Mitsubishi. В момент аварии в автобусе «Заречный Екатеринбург» ехали 10 человек. Пострадавших среди пассажиров нет. А в Екатеринбурге сегодня изменилась схема движения сразу 10 автобусов. Причиной корректировки маршрутов в мэрии назвали коммунальную аварию. Она произошла на водопроводе в районе пересечения улиц Титова и Новинской. Все автобусы будут объезжать коммунальные работы по Ферганской, улице Патриса Лумумбы и Селькоровской. Взамен временно отмененной остановки «Вторчермет» ввели остановки «Ферганская» и «Поликлиника». Как долго будет идти ремонт водопровода, не уточняется. Приставы в Екатеринбурге забрали у лихача автомобиль «Ягуар». Машина арестована из-за долга размером в 7 миллионов. Основная часть суммы – это неоплаченные штрафы за нарушение правил дорожного движения. Еще 1 миллион – это задолженность по налогам. Сейчас дорогой «Ягуар» находится на ответственном хранении. Если долги не будут погашены в установленные сроки, то арестованный автомобиль выставят на торги, пишет портал Е1. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. Газета.ру пишет, как в разгар лета можно разнообразить привычный рецепт. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Это и рыба, и мясо, и курица. Возможны и эксперименты с овощами. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные – 77.23, евро – 88.03.
2: Реклама. Утро начинается с дороги под ногами. Шаг – упругость. Шаг – гармония. Шаг – искусство, которое не замечаешь, потому что оно идеально. Красота, которая не боится дождей и времени – это тротуарная плитка, созданная с душой. Когда хочется, чтобы твой двор выглядел дорого и на века, тротуарная плитка «Паривит». Сделайте пространство вокруг себя произведением искусства. «Паривит». Красота под вашими ногами.
0: И погода на Радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: В планах ремонт? Идите смело в магазин «Пиастрелла».
0: Приглашаем в магазин «Пиастрелла» обновленного формата. Керамический гранит, плитка, ванны, санфаянс, мебель. Постоянные скидки новоселам, многодетным семьям. Улица Окружная, 3. «Пиастрелла».
2: Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки и весь месяц праздничной выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65.
3: АОГСК Югория, акции до конца июля этого года.

0: Новый опорный краш.
1: Звоните на короткий номер звездочка 2011. Реклама. Застройщик ООО «СЗ Паритет Регионы». ИНН 720-358-155-4. ЖК «Уралквартал». Проектная декларация на наш.дом.рф. Не оферта. Звездочка 2011. Это паритет.
2: Этим летом много футбола.
3: А может, еще больше?
4: Футбольше!
2: Уральский фестиваль футбола 2026.
3: Семейный.
4: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
2: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
3: А вечером поем.
4: Урал, футбол, фест, мы идем! А вы?
2: Вход бесплатный, 0+.
5: Телефон рекламной службы 235-09-05.
6: Радио Си.

0: Реклама.
1: Не надо лететь далеко, чтобы стало легко. Марциаль, твой новый маршрут туда, где силы живут. Майер-курорт Марциаль, Тюмень.
0: Marcialmed.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Марциаль. Ваш отдых с пользой для здоровья.
2: В Монетке вкусно и выгодно. Пятновыводитель Brand Free 1 килограмм. 219 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено. Подробности уточняйте в магазинах.
3: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
4: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
5: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
6: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
7: 103.7 FM. Радио 7.

0: Радио Си уикенд с хитами 90-х.
1: Может, просто снег.

0: Официальный дилер в Екатеринбурге «Лада Автовек» на Металлургов 69. Телефон 253-0053. Акция действует до 31 июля.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организаторе акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: У каждого лица своя история. За каждым взглядом – жизнь. Международный центр искусств «Главный проспект» приглашает на выставку «Лица». Десятки художников разных поколений, художественных школ и творческих взглядов. Более 100 портретов. Это не просто изображение людей. Это характеры, судьбы, воспоминания и эмоции, сохраненные на холсте. Остановитесь, посмотрите в глаза. Возможно, среди этих лиц вы узнаете себя. Выставка «Лица». Международный центр искусств «Главный проспект». Екатеринбург, Ленина, 8.
5: 12+. Золотая коллекция «Радио Си».
6: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
7: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
8: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: What's

0: Поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Radio C на 103.7 FM, на Radio C новости и Александра Короткова.
2: Здравствуйте. Президент России Владимир Путин поздравил президента США Дональда Трампа с Днем Независимости. Сегодня Соединенным Штатам исполняется 250 лет. В тексте поздравления глава российского государства назвал подписание Декларации Независимости США важной вехой мировой истории. Говоря об отношениях России и США за 2,5 века, Владимир Путин напомнил о союзничестве государств в борьбе с нацизмом, являясь крупнейшими ядерными державами России. Россия и США несут особую ответственность за обеспечение безопасности и стабильности в глобальном масштабе, цитирует Владимира Путина Интерфакс. Текст поздравления распространила пресс-служба Кремля. Предупреждение о смоге объявили синоптики в Свердловской области. Оно действует с вечера субботы и до вечера вторника. Ожидаются неблагоприятные метеоусловия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, сказано в сообщении Уральского гидрометцентра. Причиной смога на Среднем Урале в основном становится маловетренная и жаркая погода. Сегодня и завтра в прогнозах синоптиков обозначены температуры до плюс 29 градусов. В пятницу синоптики сообщили, что дожди в Свердловской области прекратились на 3 дня. В это же время в регионе продолжают ликвидировать последствия ливней, прошедших на Среднем Урале в начале недели. За сутки оказались затоплены 13 жилых домов и около сотни огородов. Жителям подтопленных домов и территорий продолжают оказывать помощь. При этом к утру субботы вода ушла из 167 жилых и из 6 дачных домов. Также от воды освободились 2 дороги и более 900 дачных участков, пишет КП «Екатеринбург». Визовый центр Кипра с понедельника возобновит прием документов в Екатеринбурге. Как пишет «Коммерсант Урал», визовый сбор для всех, кто старше 12 лет, составит 90 евро, для детей в возрасте от 6 до 12 лет – 45 евро. Добавлю, что всего в России работают 4 диппредставительства этой республики. Это посольство Кипра в Москве, а также генконсульство в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Краснодаре. На чемпионате мира по футболу завершилась стадия 1/16 финала. Последним матчем, который закрыл эту серию, стала игра сборных Колумбии и Ганы. Колумбийская сборная выиграла с минимальным счетом 1-0. Теперь на Мундиале стали известны все пары второго раунда плей-офф, пишет «Коммерсант». В 1/8 предстоят встречи между Францией и Парагваем. Сборная Англии выйдет на поле против Мексики. Португалия встретится с Испанией, а Аргентина сыграет против Египта. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Айвазовский? Подлинник?
2: Конечно, здесь все настоящее. И тихий центр в квартале улиц Айвазовского, Серова и Авиационной. И комфортные планировки. И невероятно выгодные условия на старте.
1: Шедеврально.
2: Жилой комплекс «Ривьера Айвазовский». Успевайте за живописной выгодой на старте продаж нового квартала. Телефон в Екатеринбурге 216-06-16. айвазовский-ривьера.ру. Застройщик ОСЗ «Ривьера Инвест Айвазовский». Проектные декларации на наш.дом.рф.
3: В «Монетке» качество на высоте. Вафли «Правильное решение» 99 рублей 99 копеек. Акция действует с 29 июня по 5 июля 2026 года. Количество товара ограничено, подробности уточняйте в магазинах.
4: Телефон рекламной службы 235 0905.
5: Радио Си.

0: Реклама.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.etpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУК Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
3: Слышите этот ритм? Это пульс нового времени. И теперь он звучит в каждом автомобиле «Волга». Встречайте новый премиальный российский бренд официального дилера «Аками». «Волга» — это технологии, яркий дизайн и новый уровень комфорта. Три модели, три характера. Флагманский кроссовер К50, динамичный кроссовер К40 и представительский седан С50. Официальная гарантия 5 лет или 150 тысяч километров. Спешите в Аками на Сибирском тракте 24Б.
4: ООО «Восток Моторс». Подробности у продавца. Количество автомобилей ограничено.
5: Золотая коллекция. Радио 7.

0: на Радіо Сі.
1: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
2: Потеть не хочется в метро. Купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Солнышко светит. Жара и тепло. Машину купи в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. В российских регионах продолжаются перебои с топливом. Напряженную ситуацию в субботу назвали власти Новосибирской области. Значительная часть автозаправок в этом регионе не работает, а на АЗС, которые не закрыты, очереди. Власти Новосибирской области также заявили, что ряд заправок сегодня в течение нескольких часов обслуживают только автомобили экстренных служб. Чтобы увеличить число АЗС, продающих бензин, одна из сетей в Новосибирской области даже возобновила работу без операторных станций. Добавлю, ранее о проблемах с топливом, не считая юга и Крыма, заявляли власти Забайкалья, Алтайского края и Иркутской области. Санаторий Обуховский подтопило после ливней. Как рассказали отдыхающие агентству ЯН, к концу недели сотрудники были вынуждены отменять некоторые процедуры. Вода начала затапливать один из корпусов. Часть территории санатория перекрыта. В пятницу стало известно, что из-за паводка вода также затопила и набережную около Обуховского. В самом учреждении журналистам пояснили, что причиной подтопления оказался сброс воды из Рефтинского водохранилища. Тем временем в Свердловском Роспотребнадзоре напомнили, что в регионе нет безопасных водоемов для купания. Ни один из водных объектов не получил санэпидзаключение. Причиной этого в ведомстве назвали отсутствие заявок от собственников пляжей. Представители Роспотребнадзора ведут мониторинг качества воды на 42 водоемах. Треть проб не соответствует требованиям по содержанию химических элементов, а у 35% превышены нормы по содержанию микроорганизмов. Также на пляжах были отобраны почвы. Нарушения нашли в каждом третьем случае. Футбольный Урал сегодня проводит товарищеский матч с Челябинском. Команды играют на поле футбольной академии клуба. Встреча проходит в закрытом для болельщиков режиме. В первом тайме Урал и Челябинск обменялись голами. Оба мяча были забиты в начале игры. Напомню, футбольный Урал стартует в новом сезоне первой лиги уже 13 июля. На домашнем поле екатеринбургский клуб будет принимать «Торпедо». Билеты на первый матч сезона на этой неделе поступили в продажу. Каждый четвертый россиянин к лету этого года получил повышение на работе. Это показали результаты опроса. 15% респондентов сообщили, что выросла их зарплата. А в 6% случаев повышение по службе совпало с увеличением заработка, пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование портала работа.ру. Самой распространенной прибавкой стало увеличение зарплаты на 10%, а каждому десятому зарплату повысили на треть. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама. Кто сказал, что подарки в день рождения получает только именинник? Cherry Tenet Июль отмечает свой праздник и ломает правила. День рождения у нас, а все подарки вам. Только в июле при покупке новых Cherry Tenet дарим защиту 360. Это каска, 3 ТО, метка GPS, антикор, защитные пленки. И весь месяц праздничные выгоды до 740 тысяч рублей. Хватит слушать, пора ехать. Cherry Tenet Июль, Металлурга 65. АО ГСК Югория, акции до конца июля этого года.
1: Оздоровление и отдых на курорте у Вильды. Новые программы, укрепление иммунитета. Энергия движения, источник молодости, мужское долголетие, коррекция веса, детокс. Бронируйте по коду «Лето-26» с 1.07 до 30.07.2026 года. ООО «Энсемир», курорт Увильды, ГРН 11-27-46-00-61-56, Челябинская область, Рыяжский район, поселок Увильды. Курорт Увильды. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства предлагает для малого бизнеса займы с господдержкой. До 5 миллионов рублей можно получить на срок до 3 лет ниже ключевой ставки Банка России. Гибкие требования к залогу и поручителям. Оформление онлайн. Займы для бизнеса по программе в Свердловском областном фонде поддержки предпринимательства. Телефон 8 800 577 85. Сайт sofp.ru.
3: Телефон рекламной службы 235 0905.
4: Радио 7.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Считаете калории, но вес не уходит? Найдем причину. В клинике Нудельмана центр коррекции веса. Комплексная диагностика плюс современные методы лечения плюс поддержка опытных специалистов равно отличный результат. Московская, 19. Место, где красота и здоровье вместе. Запись через наш сайт.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор ООО КПК «Водный мир» Океанариум Екатеринбурга.
1: Большой музыкальный фестиваль в Океанариуме Екатеринбурга.
2: Отправляемся в морской круиз.
3: Шоу дельфинов «Морской круиз».
1: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: поделитесь своим музыкальным мнением. Заходите на radioc.ru, кликайте на специальный баннер и тестируйте музыку. Подробности на сайте Radio C. 12+.
1: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM. На Радио Си новости. Я Александр Коротков. Спонсор ООО ТД «Паривит». Завод стеновых материалов «Паривит».
2: Здравствуйте. Российские компании обсуждают с властями создание систем раннего обнаружения, оповещения и отражения атак беспилотников. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин. Он добавил, что работа власти и бизнеса в этом направлении, скорее всего, потребует новых инструментов, в том числе финансовых. Дискуссия бизнеса и власти продолжается. Как напоминает «Коммерсант», глава РСПП в мае на встрече с президентом Владимиром Путиным предложил создать механизм финансирования защиты предприятий от терактов. Свердловский областной суд перед выходными оставил в силе приговор бизнесмену Малику Гайсину. Его признали виновным в 3 эпизодах растраты в особо крупном размере. В апреле этого года Гайсина приговорили к 14 годам колонии и штрафу размером в 2 миллиарда. «Коммерсант Урал» напоминает, что по искам Генпрокуратуры у бизнесмена ранее изъяли значительную часть имущества. В числе национализированных предприятия «Уралбиофарм», коммерческий банк «Вятич», компании и доли в них, а также земельные участки и завод, и сеть. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Длина таких машин 18 метров. Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. В Екатеринбурге термометры психологическую отметку в плюс 30 преодолеют уже завтра. Напомню, также до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Свадьбу Тейлор Свифт и Трэвиса Келси подтвердили представители певицы. Бракосочетание состоялось в пятницу. Церемонию вел комик Адам Сэндлер, а свидетелями на свадьбе были брат певицы и брат ее супруга. Невеста и жених были одеты в наряды от Кристиан Диор. Кроме того, Тейлор Свифт блистала в украшениях от Картье. Фотографии с церемонии при этом пока не опубликованы. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: Реклама.

0: Баревит.ру.
1: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Реклама.
1: Волынка от этники до рока. Разрушители стереотипов. Премьера шоу от создателя оркестра волынщиков Москвы Артемия Воробьева. Популярные рок-хиты. Шотландская классика в мощном звучании. 28 июля в Летнем театре в парке Маяковского. Билеты на сайте teatr.itspko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
2: МАУ Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского. Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-26-78.
3: Этим летом много футбола.
4: А может, еще больше?
5: Футбольше!
3: Уральский фестиваль футбола 2026.
4: Семейный.
5: Парк Маяковского. Суббота, 18 июля.
3: Весь день играем, встречаем звезд, участвуем в конкурсах.
4: А вечером поем.
5: Урал! Футбол! Фест! Мы идем! А вы?
3: Вход бесплатный. 0+.
6: Телефон рекламной службы 235-0905.
7: Радио Си. I could stay away.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: В Европе эту траву называют кориандром. В России она известна как кинза. Кто-то ее обожает, а кто-то просто терпеть не может. И этому есть научное объяснение. Сегодня кинза. Слово «кинза» пришло в русский язык из грузинского. В свою очередь, грузинское слово «кинзи» восходит к древнеармянскому корню «гинз», что переводится как «круглые», семена кориандра «круглые». В России сложилось четкое гастрономическое разделение. Зелень этого растения называют кинзой, а высушенные семена – кориандром. Старейшие археологические свидетельства использования кориандра обнаружены в неолитической пещере Нахаль-Химар в Израиле. Там были найдены обугленные семена кориандра возрастом 8 тысяч лет. В Древнем Египте кинзу не ели, так как в диком виде она там не росла. Семена кориандра упоминаются в медицинском папирусе Эберса 1500 года до нашей эры как ценный ингредиент фармакопеи и лечебной парфюмерии. В Древней Греции кинзу тоже выращивали главным образом для производства благовоний и жидких духов, а не для еды. На территорию современной России кориандр попал очень давно с караванами из Азии, но веками считался злостным сорняком. Только в XIX веке граф Петр Апраксин привез семена кориандра из Испании и принудил крестьян Воронежской губернии засевать ими поля. Кинзу нельзя сажать рядом с фенхелем и укропом. Выделяемые корнями кориандра вещества угнетают рост соседних зонтичных растений, замедляя их развитие, так что кинза, в общем, и правда сорняк. Мыльный вкус кинзы, который чувствуют некоторые люди, не вымысел. Так воспринимают кинзу носители мутации в гене OR6A2. Для них кинза является абсолютно несъедобной. Химические соединения, похожие на те, что содержатся в кинзе, действительно используют при производстве мыла. И точно такие же химические соединения действительно выделяют некоторые виды лесных клопов. Само слово «кориандр» происходит от древнегреческого «корис», что буквально переводится как «клоп». Кинзу очень любят в Азии, ее часто добавляют в супы и просто к рису. Единственная азиатская страна, которая категорически не принимала кинзу ни в каком виде, это Япония. Кинза не входит ни в один традиционный рецепт, так как ее запах ассоциировался у японцев исключительно с грязным ручным трудом. Кинзу ели, ну, разве что совсем нищие. И что на первом месте? В Англии XIX века слово «кориандр» на знаменитом лондонском уличном

0: Вы слушаете Радио Си на 103.7 FM, на Радио Си новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Правительство России списало часть долгов по бюджетным кредитам сразу 17 регионам страны. Общая сумма списания превысила 16,5 миллиардов. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу Кабинета министров. В списке регионов названа в том числе и Свердловская область. Объем списания соответствует вложениям названных субъектов в модернизацию ЖКХ, расселение аварийного жилья, а также покупку нового общественного транспорта. С начала этого года процедура списания части долгов по бюджетным кредитам коснулась уже 68 регионов по всей России. В центре Екатеринбурга внезапно начался ремонт трамвайных путей. Дорожные службы меняют асфальт между рельсами. Активные работы развернулись после полудня на проспекте Ленина в районе улицы Пушкина и главпочтамта. Автомобилисты вынуждены объезжать ограждения, выставленные на проезжей части проспекта Ленина. При этом фреза, убирающая асфальт, и самосвалы, вывозящие срезку, работают без перекрытия трамвайного или дорожного движения. О проведении этих работ не предупреждали ни транспортники, ни представители администрации Екатеринбурга. Прибыль свердловских компаний сократилась вдвое с начала этого года. За первые 4 месяца крупные и средние предприятия заработали чуть больше 98 миллиардов. Год назад за тот же период сумма превышала 200 миллиардов рублей. Убыточными оказались почти 35% компаний, а сильнее всего пострадала промышленность, пишет портал 66.ru. Рост показали только отдельные сферы, например, это организации, а также предприятия водоснабжения и компании по обращению с отходами. Хакеры атаковали всероссийский ресурс с картой заправок. Об этом пишет газета «Рус» со ссылкой на основателя проекта Евгения Чудова. Он сообщил сетевому изданию, что сайт, где бенз, никто не блокировал, а ресурс подвергся мощной DDoS-атаке. Поток трафика на IP-адрес сервиса Чудов назвал аномальным. Восстановить работу сайта разработчики обещают в ближайшие часы. Сайтом, где бенз, с картой очередей на АЗС, по словам основателя этого проекта, пользуются больше миллиона россиян ежедневно. Полностью полезного в медицинском смысле мороженого не существует, об этом рассказали врачи. Сам по себе десерт содержит сахар и жиры и является высококалорийным. В это же время самым безобидным вариантом для организма человека остается классическое молочное или сливочное мороженое с максимально простым составом. Здоровому человеку небольшая порция мороженого время от времени не навредит. Главное даже в жару не заменять этим десертом полноценный прием пищи. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
0: И погода на радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. И завтра днем до плюс 29.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: Избыточный вес сдается перед нашим арсеналом. Все способы и технологии, от терапии до бариатрии, включая продольную резекцию желудка. Запись на прием к опытному хирургу высшей категории Анферову Дмитрию Ивановичу через сайт клиники Нудельмана.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

0: Спонсор ООО «Атлантик Пром». Проверенные автомобили с пробегом.
1: Машину летом поменяй. В «Атлантик Про» ты заезжай. Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77. Чтоб солнце сильно не пекло, купи авто в «Атлантик Про». Автосалон «Атлантик Про». Таганская, 77.

0: Вы слушаете Радио Виси на 103.7 FM, на Радио Виси Новости и Александра Короткова.
1: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Рещук. До сих пор он был советником президента. В футбольном «Урале» Роман Рещук будет отвечать за оперативную деятельность команды. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Проспект Ленина все-таки закрывают для трамваев. С вечера субботы на участке от Карла Липнихта до улицы 8 марта начался ремонт путей. В субботу дорожники работали, не перекрывая движение. Техника, срезающая асфальт, пропускала вагоны в оба направления. С вечера 4 июля трамваи объезжают ремонтируемый участок через Московскую, Челюскинцев и Луначарского, сообщили в департаменте транспорта. И еще одно ДТП произошло сегодня на Тюменском тракте. На 176-м километре в районе поселка Пышма столкнулись две «Лады Веста». Авария произошла в зоне проведения дорожных работ. Причиной ДТП в госавтоинспекции назвали несоблюдение безопасной дистанции одним из водителей. На месте аварии движение транспорта организовано по одной полосе. Также здесь продолжают работу сотрудники ГАИ. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. Газета «Ру» пишет, как в разгар лета можно разнообразить привычный рецепт. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Это и рыба, и мясо, и курица. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные – 77.23, евро – 88.03.
0: И погода на Радио 7. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17. Завтра днем в Екатеринбурге плюс 27-29. В Первоуральске, Нижнем Тагиле, Краснотуринске и Новоуральске до плюс 28.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца. Радио 7.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Lexus больше не король качества. По крайней мере, так утверждает еще один свежий рейтинг от знаменитого агентства J.D. Power. Эксперты опросили почти 80 тысяч американцев и оценили проблемы, которые всплывают в первые три месяца после покупки новой машины. Эталоном качества стал Porsche. Второе место забрал премиальный кореец Genesis. Самый большой сюрприз на третьей строчке Ford. Многолетний лидер Lexus делит теперь четвертое место с Nissan. Но тут важно понимать, что эксперты учитывают не только дефекты мотора или кузова, но и чисто дизайнерские, субъективные мелочи. Например, удобство подстаканников или подключение смартфона. Наибольшие нарекания вызывают мультимедийные экраны за то, что отвлекают внимание от дороги. Зато главным прорывом года назвали подстаканники. В современных моделях они удобно расположены и стали гораздо вместительнее. Итак, одно из главных требований к автомобилю — чтобы кофе не проливался.
0: Радио Си.

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вина, день ошибок в суждении и спешки. Вы можете поторопиться с выводами или важным разговором. Тельцы. Случайные события внесут сумятицу в ваши планы. Возможно, неприятные моменты, связанные с общением, особенно с незнакомыми людьми. Близнецы. Нежелательные мероприятия или встречи с большим количеством людей. Вы будете уязвимы для обмана и манипуляций. Раки. Новый поворот событий может на время закрыть для вас старые возможности. Перемены придется немного отложить. Львы. Стремительного прогресса не будет, но вы точно продвинетесь в том, что решили сделать. Хороший день для уточнения целей. Девы. Могут обнаружиться расхождения во взглядах с людьми, которых вы считали главными соратниками. Придется снова обсуждать базовые вещи. Весы. Возможно, помехи в дороге и задержка информации. Если уж очень нужно ехать, готовьте абсолютно все заранее. Скорпионы. В делах наметятся благоприятные перемены. У вас появится более или менее надежная точка опоры. Стрельцы. Не самый удачный момент для конкретных шагов и действий. Вы к ним готовы, а вот другие, может быть, и нет. Козероги. Хорошие новости, вероятно, ближе к вечеру. В течение дня возможны эмоциональные качели. Водолеи. Важное дело лучше отложить до завтра. Вы все успеете, если не будете спешить. Рыбы. В любом деле стоит учитывать риск ментальных или эмоциональных искажений. То, что кажется вам верным, не обязательно таковым является.
0: Радио Си.

0: Реклама. Летний театр в парке Маяковского представляет первый масштабный трибьют-фест «Мировые легенды» в Екатеринбурге. Хиты, которые знает весь мир, в живом звуке, с оркестром. Билеты на сайте teatr.ecpko.rf. Для зрителей старше 6 лет.
1: МАУК «Екатеринбургский центральный парк культуры и отдыха имени Владимира Маяковского». Город Екатеринбург, улица Мичурина, 230, ОГН 102-660-542-2678.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Золотая коллекция

0: на радіо «Сі».
1: Спонсор ООО КПК «Водный мир» «Океанариум Екатеринбурга».
2: Большой музыкальный фестиваль в «Океанариуме Екатеринбурга».
3: Отправляемся в морской круиз.
4: Шоу дельфинов «Морской круиз».
2: Уже с 1 июня. Узнайте, чем все закончится. Океанариум-екб.ру 0+.

0: Вы слушаете радио Зина 103.7 FM, радио 7, прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков, северо-западный ветер 3,8 метров в секунду, этой ночью плюс 15-17, завтра днем в Екатеринбурге плюс 27-29, в Полевском, Асбесте и Каменске-Уральском до плюс 28.
1: СМИ радио Си зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер ФС 77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет. You can't touch this. You can't touch this.

0: Сегодня на Радио Си только музыка 90-х.
1: Это уикенд с хитами 90-х на Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Золотая коллекция Радио Си.
1: Спонсор ООО «Центр косметологии и пластической хирургии».
2: В клинике Нудельмана на Московской, 19, все легко и просто. Даже комплексное обследование желудка и кишечника. Деликатная обстановка, комфортные условия. Быстро заснуть, легко проснуться. Легко записаться через сайт клиники на консультацию по подготовке к процедуре. А высокое качество диагностики, как и стерильность инструментов, гарантированы.
3: Возможны противопоказания, необходима консультация специалиста.

0: Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 29.
1: В СМИ Радио Си зарегистрировано Роскомнадзором свидетельство Л номер ФС-77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си романтический вечер.

0: Реклама.
1: Для тех, кто давно думает о переменах, кто хочет смотреть на город с террасы или из панорамного окна мастер-спальни, для тех, кто мечтает о квартире со вторым светом и отдельным входом. Обмен в «Бруснике». Застройщик ООО «Брусника». Проектная декларация на наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы 235-09-05.
3: Радио «Си».

0: После напряженного дня снимите стресс под романтический вечер на радио Си.
1: Расслабляясь. Все проблемы забываются.

0: Сегодня на Радио Си только музыка 90-х.
1: Это уикенд с хитами 90-х на Радио Си. Come here, baby.

0: слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер, с вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вина, день ошибок в суждении и спешки. Вы можете поторопиться с выводами или важным разговором. Тельцы. Случайные события внесут сумятицу в ваши планы. Возможно, неприятные моменты, связанные с общением, особенно с незнакомыми людьми. Близнецы. Нежелательные мероприятия или встречи с большим количеством людей. Вы будете уязвимы для обмана и манипуляций. Раки. Новый поворот событий может на время закрыть для вас старые возможности. Перемены придется немного отложить. Львы. Стремительного прогресса не будет, но вы точно продвинетесь в том, что решили сделать. Хороший день для уточнения целей. Девы. Могут обнаружиться расхождения во взглядах с людьми, которых вы считали главными соратниками. Придется снова обсуждать базовые вещи. Весы. Возможно, помехи в дороге и задержка информации. Если уж очень нужно ехать, готовьте абсолютно все заранее. Скорпионы. В делах наметятся благоприятные перемены. У вас появится более или менее надежная точка опоры. Стрельцы. Не самый удачный момент для конкретных шагов и действий. Вы к ним готовы, а вот другие, может быть, и нет. Козероги. Хорошие новости, вероятно, ближе к вечеру. В течение дня возможны эмоциональные качели. Водолеи. Важное дело лучше отложить до завтра. Вы все успеете, если не будете спешить. Рыбы. В любом деле стоит учитывать риск ментальных или эмоциональных искажений. То, что кажется вам верным, не обязательно таковым является.
3: Романтический вечер на радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

снизу, наверное, дождь. Ночь длинна, но еще длиннее путь, как долог мой полет в те места, где ты живешь. Тайное движение в небе без конца.

0: Вы слушаете Радио 7 на 103.7 FM. На Радио 7 прогноз погоды. Завтра воскресенье в нашем городе без осадков. Северо-западный ветер 3,8 метров в секунду. Этой ночью плюс 15-17 и завтра днем до плюс 29.
1: СМИ Радио 7 зарегистрированы Роскомнадзором, свидетельство Л номер FS77-49-225.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на Радио Си.
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: На Радио Си.

ваши любимые мелодии. Самые красивые песни о любви. Романтический вечер на радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: 103.7 FM. Радио Си.
1: Каждый вечер мы слушаем лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
0: Романтический вечер на Радио Си.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилеон значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или болиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день лимнарии, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
5: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Орещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабосоленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже 5-е поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме 4 иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. и деталь, которые будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилеон значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени и мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимура, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день лимнарии, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
5: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Орищук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню также, до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабо соленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже 5-е поколение модели. В сети дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме 4 иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. и деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили 2 полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилион значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных, незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или болиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимора, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день лимнарии, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
5: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Орещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню, также до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабосоленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже 5-е поколение модели. Все эти дизайн-новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме 4 иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. и деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.
8: Не тревожит меня мысль. Не один среди звезд я живу.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.

0: Через несколько минут на Радио Си будет снова звучать музыка, а сейчас информационно-развлекательный блок.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Казалось бы, что может быть проще петрушки? Ну, разве что укроп. Но петрушка далеко не так проста, как кажется. Сегодня петрушка. Родиной петрушки считаются горные районы Южной Греции. Петросилеон значит каменный сельдерей. Дикий предок петрушки чаще всего встречался на засушливых каменистых склонах, в расщелинах скал или прямо в известняковых стенах. Петрушка может пережить заморозки до минус 9. Жидкость внутри ее листьев не превращается в лед, разрушая листья, а переходит в безвредное стекловидное состояние. В семенах петрушки содержится редкая жирная кислота, которая отлично подходит для создания высококачественных незамерзающих смазочных материалов и пластмасс и активно используется в промышленности. Из-за высокой концентрации тугоплавких эфирных масел в оболочке семена петрушки невероятно медленно прорастают. Это может занять до 4 недель. Из-за этого в средневековой Англии была поговорка, что семя петрушки должно 7 раз сходить к дьяволу и обратно, прежде чем прорасти. Кудрявая петрушка была выведена в средние века из соображений безопасности. Дикая листовая петрушка визуально почти неотличима от смертельно ядовитой собачьей петрушки или полиголова. Кудрявые листья исключают ошибку. Для человека петрушка безопасна, но для канареек, попугаев и диких вьюрковых птиц она является смертельным ядом. Содержащийся в ней псоролен вызывает острое поражение печени, мгновенный отказ почек. В промышленном и органическом фермерстве петрушку используют как растение-защитник. Ее сажают рядом с розами для отпугивания жуков-листоедов, которые ориентируются по запаху. По тем же причинам в армии Александра Македонского дикую петрушку использовали в качестве репеллента против вшей и блох. Также петрушка была допингом для боевых лошадей. Перед сражениями их кормили большим количеством петрушки. Действительно, мочегонный эффект петрушки помогает лошадям быстро выводить из мышц молочную кислоту, повышая их физическую выносливость. И что на первом месте? По древнегреческой легенде, первая петрушка выросла из крови Архимора, сына полубога, укушенного змеей. В древности существовало суеверие, что если назвать имя врага и сорвать при этом петрушку, это принесет ему смерть. Древнегреческий историк Плутарх описывал случай, когда целое войско впало в паническое бегство перед битвой только потому, что навстречу им ехал осел, нагруженный петрушкой, что солдаты сочли абсолютным предзнаменованием неминуемой гибели.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1961 года случилась авария ядерного реактора на советской подводной лодке К-19. Экипаж предотвратил катастрофу ценой жизни 8 моряков. Они получили очень высокие дозы радиации. Еще 42 подводника долго боролись с лучевой болезнью. Моряки дали К-19 прозвище «Хиросима» как самой невезучей субмарине в истории флота. На лодке было много аварий и до, и после ЧП с ядерным реактором. Моряки связывают нелегкую судьбу подлодки с плохой приметой. В первый день спуска на воду с первого раза не разбилась бутылка шампанского, брошенная в корпус по традиции. Но есть и логическое объяснение бедам. К-19 была первым отечественным атомным подводным ракетоносцем, и ее строили в торопях. В наши дни рубка К-19 стала памятником морякам-подводникам. Она установлена в подмосковной деревне Никульская на берегу Пяловского водохранилища. Перевозку и установку оплатил миллиардер Владимир Романов, который служил на этой подлодке старшим матросом. Вокруг рубки создан мемориал в память о тех, кого не дождались на берегу.
1: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: На Мальте сегодня кульминация самого колоритного национального праздника. Он называется «Лимнарья», что переводится как «фестиваль света». Его корни уходят в 16 век, в эпоху легендарных мальтийских рыцарей. Изначально это был день памяти святых Петра и Павла, но островитяне быстро превратили его в грандиозный праздник урожая. В В старинных мальтийских брачных контрактах женихи обязывались ежегодно возить молодую жену на этот фестиваль. Часто у замужних женщин совсем не было других развлечений. Основные события происходят в заповедных садах Бускет. Это зеленая зона Мальты. Согласно традициям, проходят ночные пикники при свечах, парад карет, состязания менестрелей и скачки без седел на лошадях и ослах. Главное блюдо фестиваля – тушеный кролик. И это не просто кулинарный каприз. В эпоху рыцарей простым мальтийцам запрещалось охотиться на кроликов. Это было привилегией знати. И лишь раз в году, в день лимнарии, орден делал исключение для подданных. С тех пор традиция собираться всей семьей за праздничным кроликом осталась символом мальтийской свободы.
5: Здравствуйте. Мошенники начали рассылать россиянам сообщения о нарушении режима тишины. Послания жертвам аферистов приходят в мессенджерах. Обычно в тексте указано, что по адресу проживания зафиксирована жалоба. Ознакомиться с ней можно, перейдя по ссылке. При переходе обман продолжается уже по классическим сценариям, со взломом личных кабинетов и звонками якобы сотрудников силовых ведомств. Мошенничество построено на любопытстве. Кто же из соседей мог пожаловаться, а также на желании граждан доказать свою невиновность, пишет «Коммерсант». Григорий Иванов покинул пост президента футбольного «Урала». Его новой должностью стал пост заместителя председателя совета директоров футбольного клуба. На этом посту Григорий Иванов будет отвечать за стратегическое управление клубом. Портал 66.ru напоминает, что футбольный «Урал» Григорий Иванов возглавлял больше 20 лет. Теперь должность директора занял Роман Орещук. До сих пор он был советником президента. Напомню также, что через неделю «Урал» стартует в новом сезоне первой лиги. Новые автобусы-гармошки едут в Екатеринбург из Волгоградской области. Первые 5 машин отправились собственным ходом из Волжского в пятницу и должны прибыть в уральскую столицу в понедельник. Это автобусы особо большого класса «Волга-Бас». Одновременно каждый из автобусов вмещает до 184 пассажиров. Всего в Екатеринбург должны поставить 15 таких автобусов. Гармошки будут перевозить пассажиров на 50-м, 64-м и 67-м маршрутах, сообщает официальный портал Екатеринбурга. В Свердловской области пообещали очень теплую погоду в ближайшие дни. Температура в выходные понедельник будет на 3 и даже 5 градусов выше климатической нормы. Во вторник, 7 июля, дожди с грозами вернутся на запад Свердловской области. Их принесет с собой атмосферный фронт с европейской территории России. 30-градусные температуры в прогнозах синоптиков обозначены с воскресенья и до вторника. Напомню, также до вечера вторника на Среднем Урале действует предупреждение о смоге. Классическую окрошку можно разнообразить неожиданными ингредиентами. По словам шеф-поваров, окрошка представляет собой блюдо, в которое можно добавить практически любые любимые продукты. Так, колбасу можно заменить на отварную или запеченную курицу, индейку или ростбиф. Из рыбы подойдут слабосоленый лосось, копченая форель или просто отварная белая рыба. Главное – это следить за балансом в блюде. Окрошка должна оставаться освежающей и легкой. Официальный доллар на выходные 77.23, евро 88.03.
1: Для слушателей старше 12 лет.
6: Минута драйва.
7: В 99-м, когда BMW создавала первый X5, никто не знал, приживется ли на рынке идея спортивного кроссовера. Но вот на днях баварцы представили уже 5-е поколение модели. Все эти дизайн новинки вызвал споры. Все из-за узких фар в форме 4 иксов, которые прозвали сморщенными ноздрями и глазами покойника. Дверные ручки заменили на сенсорные лепестки, и здесь плюс для нашего климата. Они не замерзнут в мороз, в отличие от выдвижных. Задние колеса будут подруливать на 3 с лишним градуса. Это значит, что во дворе большой кроссовер развернется так же легко, как компактный хэтчбэк. Салон тоже обновлен. Панорамная проекция на лобовое стекло и отделка из натурального сланца. Главный факт для профессионалов. Новый электрический AX5 построен на модернизированной платформе от бензиновых машин. Чтобы компенсировать недостатки тяжелой базы, пришлось установить самую большую батарею в истории марки на 144 кВт-часов. Для ценителей классических двигателей в линейке сохранят мощный мотор V8. и деталь, которой будут разочарованы преданные фанаты. X5 лишился двустворчатого багажника. Теперь там стандартная цельная дверь. Багажник у BMW X5 будет открываться так же, как у обычных машин.
1: Всемирная история. Для слушателей старше 12 лет.
4: 4 июля 1960 года на американском флаге появилась 50-я и пока последняя звезда в честь присоединения к штатам Гавайских островов. Это произошло в праздник, День независимости США. Официальный звездно-полосатый госфлаг страны был учрежден в конце 18 века, когда его впервые приняли 13 британских колоний, объединившись в независимое государство. На полотнище их обозначают 13 полос, 7 красных и 6 белых. Красный цвет на флаге США олицетворяет выносливость и доблесть, темно-синий – усердие, справедливость и бдительность, а белый – невинность и чистоту. За все время существования флаг менялся больше 20 раз. Так, после присоединения Вермонта и Кентукки в 1790-е на полотно добавили две полосы, но через несколько лет убрали, так как стало ясно, что штаты будут объединяться дальше и дальше. Позднее на полотнище менялось только количество звезд. У флага есть неофициальные названия «Old Glory» – «Старая слава» и «Star Spangled Banner» – «Звездно-полосатое знамя».
1: Со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
4: Человечество десятилетиями ищет радиосигналы от инопланетян, но до сих пор внеземные цивилизации на связь не выходили. Но это не значит, что другой разумной жизни нет. На это намекает статья, опубликованная в авторитетном научном издании The Astrophysical Journal. Исследователи рассчитали, как космическая погода влияет на связь. Оказалось, что мощные вспышки плазмы и звездный ветер буквально ломают структуру радиоволн. Этот эффект особенно силен вокруг звезд в нашей галактике, где у гипотетической жизни было больше всего времени на эволюцию. Плазма расширяет диапазон сигналов, их мощность рассеивается, и на Землю они прилетают в виде обычного космического шума. Мы их просто не замечаем. Независимые эксперты называют эту работу прорывом. Теперь телескопы нового поколения будут перенастроены под поиск именно таких измененных плазмой радиоволн. Что ж, будем ждать сигнала от инопланетян с удвоенным энтузиазмом.

0: Радио Си представляет «Уикенд с хитами 90-х».
1: Лучшее из поп и рок-музыки 90-х все выходные на Радио Си.